сменила мой сон. Свой потеряла в сиянии звезд. Меня всегда понимала без слов. От моих улыбок до пролитых слез. Знаю, что если отдать тебе все, все равно я буду должен по гроб. И мне не хватит жизни отблагодарить тебя. Но все равно ничего не